Нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-н
Niech nie wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali,